0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
2: Ламбратин. Средство от кашля и аллергии. Спрашивайте в аптеках города.
3: Бесплатная доставка от Кенгуру легко. Скачивайте приложение «Кенгуру», вводите промокод «Азия Плюс», и ваша первая доставка прямо до двери абсолютно бесплатно. «Кенгуру» 12-12. Всегда и везде.
4: Помоги босси сомуни. Твистери сироп картошкой берем в пепси и тару от бахш. Там удар KFC фарму и ждет.
5: Работа не ждет. Кино не любит пауз. Игра не прощает лагов. А бизнес тем более. Поэтому выбирайте интернет, который успевает за вами. Истера – стабильный интернет для дома и бизнеса. Современные IT-решения и поддержка 24/7. Работайте, смотрите, общайтесь, развивайтесь. Истера – интернет в вашем темпе. Подробнее на istera.tj.
6: Рахами, телефон и дорая реклама.
7: Чилуяк, чилуяк. Бубин, бишунал фабиракс.
8: Азия Плюс. Мамбай иттелоот ва фарогат.

темпе от сия души и от всего помышления нашего рва. Господи, Вседержителю Божий Отец наших,

0: нужно придумать странный вопрос в виде голосового сообщения, который я могу услышать, вешая шторы. Отправляй свою версию в Viber либо Telegram нового на номер 8029-202-8002. Через 10 минут прозвучат самые интересные версии. Автор лучший получит классный подарок. Ну а прямо сейчас в нашей студии Илона Бутовская, и она расскажет о том, что же происходит на дорогах. Илона, привет!
1: Доброе утро. По данным Яндекс.Карты, в Бресте затор на бульваре Космонавтов от Мицкевича до Маяковского. В Витебске, Гомеле особых затруднений нет. В Гродно пробка на улице Пучкова от Суворова до остановки ГАП номер 2. В Могилеве притормаживает Пушкинский проспект от проспекта Димитрова до Большой Чауской. В Минске задержитесь на улицах Карбышева и Седых от Логойского тракта до Калиновского. По данным Белгидромета, днем в стране будет облачно с прояснениями, пройдут дожди, местами грозы. В Бресте плюс 24, в Витебске 20 градусов тепла, в Гомеле 22, в Гродно 23 выше 0, в Могилеве 21 с плюсом. В Минске днем небольшой дождь, возможно гроза и до плюс 21. К этому часу все. Я Илона Бутовская. Бодрого утра.
2: Наши современные треки.

0: новое радио. Реклама.
1: Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
2: Маршрут за выгодой построен. Едем на АЗС «Газпромнефть».
1: Стань участником программы лояльности разом с нами. Получай выгоду до 6 копеек с каждого литра на АЗС «Газпромнефть». Подробности у операторов АЗС на сайте gpnbonus.by и по телефону 8017-236-0609.
3: Сентябрь становится теплее, когда копеечка рядом. Сыр классический «Брест-Литовск» 9 рублей 99 копеек за 500 граммов. Порошок для стирки «Бимакс Автомат» 13 рублей 99 копеек за 3 килограмма. Копеечка. Выгодные покупки рядом. Предложение действительно с 1 по 13 сентября. Подробности на сайте копеечка.бай и по телефону 29 144 70 00.
4: Уроки подождут. Подарите детям каникулы среди осени. С 12 сентября в Гомельском государственном цирке шоу «Царство хищниц». Обезьяны на пони, попугаи и пушистые львицы. Дети оценят. Билеты в продаже. 33-77-89. Категория 0+. Организатор Гомельский госцирк.
5: Фестиваль «Гастрофест Азия» впервые пройдет в Минске. С 27 августа по 13 сентября заведения города представят своим гостям оригинальные выгодные сеты, вдохновленные азиатскими кулинарными традициями. Стоимость фестивального предложение составит 45 рублей. Все подробности на сайте gastrofest.by плюс 375-29-315-0750.
6: Тот самый Holiday Boy с большим сольным концертом в Минске. Со старыми и новыми хитами. Тысячи голосов, живой звук и буря эмоций. 28 октября, Дворец спорта. Будет громко. Организатор Дворец спорта. Минск, проспект Победителей 4. Телефон 375-17-375-44-83. 16+. При поддержке нового радио.
0: Твое утро звучит по-новому.

0: на новом радио. Вопрос не в тему.
1: Доброе утро, 7 часов 37 минут на новом радио. Подводим итоги. Напомню, Маргарита будет вешать шторы. Мы отобрали самые крутые вопросы, которые присылали нам Вайбер и Телеграм. А Маргарита сейчас будет пытаться на них ответить. Итак, Маргарита, решила ты поменять шторы в квартире? Ну, надо же купить новые.
2: Угу.
1: Приходишь в магазин.
2: Да.
1: А к тебе подходит сомелье по шторам. Пускай так будет.
2: Он их ест?
1: Да, я не знаю, что он с ними. Нюхает.
2: Прекрасно.
1: Он подходит к тебе и сразу спрашивает:
3: а ты сегодня перевернула календарь?
2: Я сегодня перевернула весь дом, потому что я забыла, куда я телефон положила свой.
1: Реально?
2: Мне его надо было найти, да. В общем, летело все, что я видела. И все вещи, одежда, косметика. Я нашла его там, где, собственно, и оставляла.
1: А календарь перевернулся сам в телефоне.
2: Да.
1: Переключился.
2: Календарь сам.
1: Купила ты шторы.
2: Uh-huh.
1: Не знаю, какой там оттенок.
2: Фиолетовый цвет.
1: Фиолетовый.
2: Да.
1: А какие оттенки есть фиолетового? Перламутровый.
2: Сиреневый, меловый.
1: А перламутровый это тоже?
2: Это тоже.
1: Ну, я хорошо. Uh-huh. Давай перламутровый. Мне нравится перламутровый. Я, правда, не знаю, как он выглядит. Но пускай будет он. Приходишь домой, начинаешь вешать шторы. Ну, сняла, естественно, старые. Надо постирать, потом отвезу маме. Куда-нибудь на дачу. Это все там хранится.
2: Ну, да-да-да.
1: Ну, не достаешь. Тяжело тебе. Берешь табуретку, становишься. Тоже не достаешь. Идешь к соседу.
2: У меня потолки.
1: Да, идешь к соседу. Открывает тебе сосед. Соседка у тебя же, я же забыл.
2: Нет, у меня этажом ниже есть сосед.
1: А, хорошо. Идешь,
2: рыжий, высокий, но женат. Нельзя.
1: Ну, хорошо. Идешь к нему тогда.
2: Угу.
1: Он открывает дверь, ты говоришь: стремянку дай, пожалуйста.
2: Угу.
1: Он на тебя смотрит и спрашивает:
4: что вы будете делать, если Синер, пригласивший вас на ужин, попросил раздельный счет?

0: маяк.
1: Кто верит в Магомета, кто в Аллаха, кто в Иисуса, кто ни во что не верит, даже в черта назло всем. Хорошую религию придумали индусы, что мы, отдав концы, не умираем, и насовсем стремилась ввысь.

пусть косо смотрят на тебя, привыкни к укоризни. Досадно, что ж родишься вновь на колкости гораздо. И если видел смерть... при этой жизни в другой тебе

0: Аудио сторис.
1: Микеланджело Буонаротти славился своей гениальностью еще при жизни. Одна из самых известных его работ – роспись Сикстинской капеллы. Художник изобразил прекрасные обнаженные тела в необычных позах. Понтифика работа впечатлила. Однако среди окружения папы находились недовольные таким творческим решением. Они считали, что голые фигуры в самом сердце католического мира – недопустимая вольность. Художнику следовало проявить скромность и уважение к Богу, хотя бы прикрыв персонажей одеждой. Самым рьяным критиком стал папский церемониймейстер Бьяджо да Чезена, влиятельный советник главы церкви. Увидев грандиозную работу мастера, фреску «Страшный суд», он резко высказался, что она выглядит неприлично. Взбешенный Микеланджело поступил неожиданно. Он добавил образ своего оппонента на знаменитую картину, поместив его в ужасающую сцену ада. Здесь, превращенный в фигуру судьи-призрака Миноса с длинными ослиными ушами, церемониймейстер оказался закрученным змеей, которая кусает его самое чувствительное место. Увидев такую сатиру, разъяренный Бьяджо обратился к самому папе с жалобой на художника-хулигана, но тот лишь коротко заметил, что имеет влияние лишь на дела земные, а искусство небесных сфер не подсудно ему. Спустя годы мнения представителей духовенства снова поменялись. На соборе было решено, что нагота неуместна в местах поклонения. По распоряжению следующего папы, Пия IV, последователи Микеланджело исправили ситуацию. Ассистент Даниле де Вольтера пририсовал фиговые листики почти всем персонажам картины. Кроме того, он скорректировал образы святой Екатерины и святого Власия. Первая была изображена совсем голой, второй смотрел на нее слегка озабоченно. Эти элементы сочли чересчур фривольными, и святые получили новую одежду и более благопристойные выражения лиц.
0: Аудио сторис.

0: Училка против маяка.
1: В эфире «Училка против маяка». Здравствуйте, меня зовут Татьяна Гартман. В этом выпуске мы обсудим имена существительные и ударение в них. Первый пример сложный, в нем путаются очень часто. И Евгений Карпиков, гость программы «Как знать», тоже не устоял.

тянутой кожей, силы, как у лихого коня. По плечу мне тяжелая ноша, гибкий стан обнимает рука. Дают девки от нежного слова: ну, найдите еще мужика.

0: Реклама.
1: Мать моя женщина, это что за Овечкин к нам в деревню пожаловал?
2: Это я, Семеновна, к бархатному шансону доукомплектовываюсь. Вот, смотри, в гараже нашел.
1: Клюшку? Егорыч, ты серьезно? Повезешь с собой в Турцию клюшку?
2: Ну, фестиваль-то будет в отеле «Титаник Делюкс Гольф Билек», правильно? А в гольф, по-твоему, чем играют? О, и я тоже не знал, а Казимирыч сказал, что играют в него клюшкой. В общем, Билек, жди, русские летят.
1: Я хоть уж давно и не чарлидерша, но я это должна видеть.
2: Только пипедастр с собой захвати.
3: Радио «Шансон» представляет. Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026» с 24 по 30 октября. Турция. Билек. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Евгений Кемеровский и другие артисты. Заказывайте путевки на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Stories.
1: Ученые смогли воспроизвести голубой пигмент, который применяли в Древнем Египте с 3100 года до нашей эры. Он известен как египетский синий. Этот пигмент использовали для окрашивания предметов искусства, статуй, керамических изделий и гробниц. Эксперименты показали, что оригинальный состав пигмента отличался в зависимости от нюансов технологического процесса. Они же приводили к изменению цвета. Для эксперимента ученые смешивали диоксид кремния, медь, кальций и натрий карбонат. Смесь подвергали термообработке около 10 часов при температуре порядка 1000 градусов Цельсия. Исходные компоненты были выбраны среди минералов, которые содержат соединения меди, таких как малахит и азурит. Было обнаружено, что спустя примерно час термической обработки малахит приобретает яркий синий оттенок, похожий на египетский синий. Азуриту потребовалось значительно больше времени для достижения аналогичного результата. Добавление соды привело к появлению зеленого тона, а замедленное остывание смесей усилило интенсивность оттенков. Образцы воссозданного пигмента планируется представить широкой публике в Музее естественной истории в Питтсбурге. Аудио сторис.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан». Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Продлите лето на морском фестивале «Бархатный шансон» в Турции. Только до 11 сентября. Специальный курс при расчете путевки. 1 евро всего 90 рублей. Успейте купить поездку по выгодной цене раннего бронирования. Море, солнце и любимые артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте festival.radioshanson.ru. 12+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
5: Я сказал...